Святых славных и всех вальных апостолов, преподобных и богоносных, отец наших, святых и праведных, Бога.